0: Коктейл ФМ. Радио Фрежус.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».